0: MFM Station.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибраций.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла ради стебета. С этой че и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смы все будто

ali знаю, как ты Почувствовалась попала, я крипала Я прошла раны, начал солнце палить Столько ребя махни, пить давай, мам, горячий А на сдачу, сборик прокладаю дому шляху Я памятаю речи, чуть это было с горчим печенями Чуть выше знает и звучит тихо